Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие мои ребята, сегодня мы продолжим говорить с вами о семье, о том подарке, который Бог подарил нам. Во времена царствования царя Артаксеркса в престольном городе Сузы был устроен большой пир. Царь пригласил на пир князей и служащих, главных начальников его войска и областных правителей. В течение многих дней гости веселились. Они видели великое богатство царя, его величие и могущество. В один из дней пира царь велел своим слугам позвать к себе царицу Астинь. Артаксеркс желал показать гостям красоту царицы. Но что это? Царица Астинь не захотела прийти по приказу царя. Она не выполнила царскую волю. И за то, что царица не послушалась и не исполнила царскую волю, Артаксеркс лишил ее царского достоинства. Теперь она не была уже царицей, и на ее место избрали другую царицу. Неисполнение царской воли повлекло за собой такое строгое наказание близкого человека. Неисполнение воли Бога тоже имеет серьезные последствия, и сегодня мы поговорим с вами на тему, которая называется «Послушание родителям есть воля Божия». Но вначале мы послушаем с вами песню. Кто ее из вас знает? Пойте вместе с нами.

Земные цари имеют большую власть и могущество. Но есть власть выше всех царей земных. Это власть Бога, небесного царя. Некоторые земные цари признавали это. Вот слова одного из царей древности, обладавшего большой властью, силой и могуществом на земле. Он так сказал о Боге: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящий гордо». Этот великий царь земли увидел всемогущество Бога и преклонился пред ним. Бог управляет судьбами людей их путями. Он знает о каждом человеке все. От него невозможно ни спрятаться, ни убежать. И если люди исполняют волю земных царей, то тем более должны исполнять волю Бога. Что такое воля Бога? Это желание, повеление Бога, выраженные в его заповедях, записанных в Библии. И если человек будет исполнять волю Бога, то он будет жить хорошо. В его сердце будет радость, любовь и покой. Исполнение заповедей и есть исполнение воли Божией. Ребята, знаете, Бог и для вас, детей, дал заповеди. Он желает, чтобы вы исполняли их, и от этого вам в жизни будет хорошо. Одна из заповедей говорит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Отец и мать – это твои родители. Бог подарил их тебе, и им Бог дал власть над тобою. Поэтому послушание родителям есть воля Божья. То есть Бог желает и повелевает, чтобы ты во всем почитал своих родителей. Почитать – значит исполнять то, что они говорят, относиться к ним с любовью. Друзья, а вам интересно знать, что будет, если вы будете исполнять волю Божию, исполняя заповедь о почитании родителей? Первое. Исполнение воли Божией несет благословение. Алина не всегда слушалась свою маму, и этим она ее огорчала. Но вот однажды на воскресном богослужении Алина слушала проповедь, как Иисус Христос почитал свою маму и Иосифа. Она подумала: «Да, даже Иисус, Сын Божий, был послушен, а я непослушна своим родителям». И Алина поняла, что своим непослушанием она не почитает маму и, значит, не исполняет волю Божью. Придя домой, Алина попросила прощения у мамы за свое непослушание. Вместе с мамой она склонилась на колени, попросила помощи у Бога быть послушной. После этого жизнь Алины изменилась. Она с радостью выполняла поручения и делала это добросовестно. Мама была очень рада тому, что в поведении ее дочери произошли хорошие перемены, а в сердце Алины стало много радости, мир наполнил ее сердце.

Второе. Исполнение воли Божьей приносит не только мир и радость, но дает успех во всяком деле. «Антон, я хочу поговорить с тобой», — сказал отец своему сыну. «Мне бы очень хотелось, сынок, чтобы ты выполнил мою просьбу и помог нашему соседу Алексею Ивановичу. Ты ведь знаешь, что он уже старенький и живет один, и поэтому нуждается в помощи. Заходи к нему почаще, чтобы узнать, в чем он нуждается, и помогай ему». Антону не хотелось идти к старому человеку в то время, когда все его друзья могли свободно играть на улице. Но он послушался отца. Без особого желания Антон помогал Алексею Ивановичу. Но чем чаще он посещал соседа, тем охотнее он это делал. Алексей Иванович с особой радостью и теплотой встречал мальчика. Когда Антон заканчивал какую-нибудь работу, они усаживались за круглый старинный стол, пили чай и беседовали. Мальчик с удовольствием слушал рассказы из Библии, задавал вопросы, на которые Алексей Иванович охотно отвечал. Сердце старого человека, уставшее от одиночества, радовалось при виде своего юного друга. Эти встречи стали приятными и для Антона. Теперь уже никто не заставлял Антона помогать. Он сам после школы спешил к Алексею Ивановичу. Они стали хорошими друзьями. Антон заметил, что после этих встреч он становился добрее и внимательнее к близким людям. Раньше он часто злился и проявлял нетерпение, огорчая своим непослушанием маму. Но что-то изменилось с тех пор, как он стал посещать своего соседа. Он стал чаще склоняться на колени и молиться об Алексее Ивановиче и о том, чтобы быть послушным своим родителям. Антон больше не проводил праздно свое свободное время, стал лучше учиться в школе и охотно помогать дома. Послушание Антона было вознаграждено Богом и принесло успех не только дома, но и в школе. Бог благословил Антона, он также хочет благословить и вас, но для этого вам нужно быть послушными своим родителям, исполняя волю Божию от души. Вы знаете, я раскрою вам третий секрет. От послушания детей своим родителям зависит ваше будущее. В семье Кравцовых было два сына – Павлик и Дима. Они были близнецами. Павел рос послушным, покладистым мальчиком, и родителям нетрудно было воспитывать его. Дима же часто вступал в споры и пререкался с родителями, не желая ничего делать по дому. Мальчики вместе ходили в школу, у них были одни интересы и увлечения. Это нравилось родителям. Они думали, что непослушание Димы постепенно пройдет, потому что Павел хорошо влиял на своего брата. Время шло, дети подрастали. И вот у Димы появился новый друг, поведение которого было очень плохим. Эта дружба беспокоила родителей, и они всячески старались убедить своего непослушного сына не дружить с этим мальчиком. Но Дима не слушался и желал по своей воле устроить свою жизнь. Поэтому у него часто были проблемы и переживания. Непочитание своих родителей имело плохие последствия. Павел же, окончив школу, получил хорошую специальность и имел прекрасную семью. Он был верующим человеком, и поэтому его жизнь была устроена Богом. Он имел благословение, потому что с детства был послушен своим родителям. Этим он исполнял волю Божию, а исполняющий волю Божию пребывает вовек, читаем мы в Библии. Итак, ребята, помните, от вашего послушания родителям зависит, какой будет ваша жизнь в будущем. Вы, конечно, хотите, чтобы она была хорошей, радостной, чтобы было в ней Божье благословение. И хотя исполнять Божью волю, почитать родителей нелегко, но все-таки вы стремитесь к этому. Помните, что это воля самого Бога. Поэтому

своего отца, и это принесло радость сразу в две семьи. Друзья мои, дорожите своими родителями, которых дал вам Господь. Годы жизни быстро пролетят, и ваши родители состарятся, а вы станете взрослыми, и у вас будут также свои дети. Но и тогда вы должны любить и почитать своих стареньких родителей. Исполнение этой заповеди Бога помогает исполнять волю Бога и в других вопросах жизни. И пусть в вашем сердце будет такое стремление, чтобы вместе с псалмопевцем Давидом вы могли сказать: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Псалом 39:9. Да благословит вас в этом Господь!

0: Сейчас Наталья расскажет вам интересную историю.
1: Вишни от дедушки.
2: Я так устала. Мне кажется, что эта грядка никогда не кончится.
3: Жалобно протянула Аня. Она встала и окинула взглядом длинную луковую грядку в бабушкином огороде. Потом потянулась и демонстративно зевнула.
2: Да и есть уже сильно хочется.
4: Мне тоже,
3: поддержала сестру Лия. А давай будем петь. Я помню, бабушка Даша говорила, что когда поешь, тогда и работать легче становится.
4: Давай,
3: повеселев, сказала Аня. И они запели свою любимую песню.
4: В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена он всех спасенных в перекличке повторит. Там по милости Господней буду я.
3: Аня и Лия были близнецами. Недавно им исполнилось по 8 лет. Они так сильно были похожи друг на друга, словно 2 зернышка в колоске. Одинаковые черные волнистые волосы, одинаковые синие глаза. И одежду им мама покупала одинаковую. Их часто путали. Несмотря на внешнее сходство, девочки были разные по характеру. Лия спокойная и терпеливая, а Аня шустрая и любознательная. На время летних каникул родители привезли девочек к бабушке Даше.
4: «Ну что, милые, справились с работой?» —
3: ласково спросила бабушка.

0: слышала дружное пение и подошла к девочкам.
1: «Да, бабушка, посмотри, сколько травы мы вырвали! Полное ведро!»
0: «Молодцы! А теперь мойте руки и за стол, а то ужин остынет!» Аня и Лия наперегонки побежали в дом, а бабушка не спеша пошла вслед за ними. Она любила внучек, часто рассказывала им о своем детстве. Они вместе пекли пироги и рисовали красками в альбоме. Каждое утро и вечер бабушка читала им детскую Библию. Девочкам нравилось слушать поучительные истории, хотя многое из прочитанного им было непонятно. Но они любили вместе молиться и петь христианские гимны. Во время ужина Аня спросила:
2: «Бабушка, а почему на грядке с луком столько травы? Ты что, ее тоже посадила?»
1: «Нет, дорогая, я ее не садила», — бабушка улыбнулась. «Еще Адаму Бог сказал, что на земле будут расти сорняки. Вот они и растут, где им вздумается, а нам приходится от них избавляться».
2: «Интересно», — задумчиво отозвалась Аня.
1: «Ну, хорошо, девочки, теперь вы можете немного поиграть во дворе», — сказала бабушка после того, как все с аппетитом поужинали.
0: Вечер выдался теплый. Солнце медленно сползало за горизонт. Птицы так звонко пели песни, что их было слышно по всей округе. Сестры были рады поиграть на свежем воздухе. Аня часто придумывала разные игры, поэтому Лия обратилась к ней с вопросом.
3: «Во что будем играть?»
4: «Придумала! Я видела в огороде на вишне спелые ягоды. Правда, их еще мало. Давай, кто больше найдет таких ягод?»
2: «Давай!» —
0: обрадовалась Лия и сразу осмотрелась вокруг. Девочки не спеша разошлись по огороду. Аня, заметив в конце огорода дерево, усыпанное спелыми ягодами, бросилась к нему. Подбежав, она с сожалением увидела, что вишня растет за забором у соседей. Ветки так низко свисали в бабушкин огород, что ягоды можно было легко сорвать. Ане показалось, что она чувствует вкус этих сочных ягод. Она проглотила слюну. Ей было понятно, что это не бабушкины вишни, и брать их нельзя, но ягоды были такие привлекательные, что Ане не терпелось их нарвать. Она заглянула через забор, чтобы убедиться, что ее никто не видит. Быстро сорвав с ветки две ягоды и положив их в рот, она побежала искать Лию.
4: «Пошли скорее за мной! Я нашла много красных ягод! Только тихо, чтобы никто нас не увидел!»
0: Аня приложила указательный палец к губам и осторожно пошла, оглядываясь по сторонам. Лия последовала за сестрой. Увидев такую находку, она ахнула.
4: «Давай их соберем в мою шляпу!» — предложила Аня.
2: «А можно? Это же не наша вишня!»
1: «Ну и что? А ветки в нашем огороде?»
0: Аня снова посмотрела по сторонам и стянула шляпу с головы. Лия недоверчиво глянула на сестру.
2: «Ну, если так, то давай нарвем», — неуверенно протянула она.
4: «Только быстрее», — сказала Аня.
0: Девочки стали усердно работать, наполняя соломенную шляпу спелыми вишнями. Аня постоянно отдергивала сестру.
1: «Не ешь вишни!»
0: Но ягоды были такие аппетитные, что Лия все же съела несколько штук. Когда шляпа наполнилась, девочки радостные побежали домой. Бабушка удивилась.
5: «Где вы взяли эти ягоды?»
3: «В огороде нарвали», — поспешила ответить Аня.
5: «Я поняла, что в огороде, но наши вишни еще не поспели, а эти вон какие красные».
1: «Но, бабушка, они растут на твоей стороне, значит, это твои вишни!» «Лия тоже рвала!» — попыталась выкрутиться Аня.
2: «Ну, нашла их ты,
3: и сорвать сказала ты!» — стала оправдываться Лия.
4: «Ладно, я поняла», — прервала девочек бабушка. «Это ягоды с огорода деда Максима, верно?»
0: Она поправила на голове ситцевый платок, села на диван и показала рукой внучкам, чтобы они сели рядом. Лия сразу села поближе к бабушке, а Аня чуть в стороне. «Милые, вы помните, какая восьмая заповедь?» Задала вопрос бабушка и провела морщинистой рукой по Лииным темным волосам.
4: «Не кради!»
0: — быстро ответила Лия и опустила голову. «Правильно, не кради!» — так сказал сам Бог. «А если мы взяли себе то, что не наше, значит, украли. А это грех. Вы понимаете, что взяли чужие вишни?» Аня слушала молча, все время теребя край платья. Алия вдруг заплакала. Обняв бабушку, она сказала:
3: «Бабушка, что теперь делать? Я не хочу быть грешницей!»
0: «И я», — сказала Аня и смущенно посмотрела на бабушку.
4: «Сначала мы помолимся, чтобы Бог вас простил», — предложила бабушка. «А потом вы сходите к дедушке Максиму и попросите у него прощения за то, что взяли его вишни».
0: Они встали на колени.
4: «Любящий Иисус, прости девочек за то, что они нарвали вишни в чужом огороде», — молилась за внучек бабушка Даша. «Помоги им исполнять твои заповеди и никогда не брать чужого. Аминь».
0: После молитвы Лия перестала плакать. Аня внимательно смотрела на бабушку. Было уже поздно, и девочка решила, что сегодня их не пошлют к соседу. Но бабушка спокойно сказала: «А теперь берите ягоды и идите к дедушке, все ему расскажите и попросите прощения».
2: «А ты? Ты с нами пойдешь?» — встревоженно спросила Лия.
0: «Нет, вы сходите вдвоем».
4: «Пошли!»
0: Аня громко вздохнула, взяла со стола шляпу и медленно направилась к двери. Вечерний воздух стал прохладным, а небо темно-синим. Когда сестры вышли за калитку, то сразу увидели дедушку Максима. Он сидел на лавочке возле своего дома. Ане стало стыдно. Как она признается, что взяла его вишни?
2: «Давай ты ему все расскажешь», — предложила Аня.
4: «Почему я? Ты же нашла ягоды! Давай вместе расскажем!»
0: Лия остановилась, не решаясь идти дальше. Глядя на нее, Аня тоже встала. Девочки пристально смотрели на дедушку. Заметив их, он крикнул:
4: «Идите сюда, чернявые! Что вы там стоите? Да не бойтесь, подходите!»
0: Видя нерешительность девочек, дедушка помахал им рукой. Медленно подойдя к дедушке, Аня подняла голову. На ее щеках блестели слезы.
4: «Что случилось?» — насторожился старик.
0: Девочка заморгала, чтобы прогнать слезы. Потом она положила шляпу с вишней на лавочку рядом с дедушкой.
2: «Дедушка Максим, возьмите, это ваши ягоды».
4: «Как мои?»
0: Дедушка с изумлением посмотрел на сестер.
2: «Ветки с вашими вишнями свисают в бабушкин огород. Мы нарвали ягод. Простите нас». «Да, простите нас», —
0: добавила Лия, которая, глядя на сестру, тоже стала плакать. Дедушка любил детей, и такая искренность умилила его сердце. Он снял с головы кепку и некоторое время сидел молча.
4: «Да, нехорошо вы сделали».
0: Дедушка посмотрел сначала на одну девочку, потом на другую.
4: «Брать чужое — плохой поступок. Совесть вора всегда неспокойна. Но хорошо, что вы пришли и сознались. Конечно, я вас прощаю», — добавил он и погладил Аню по руке. «А эти вишни возьмите себе. Я их вам дарю».
0: И он протянул шляпу растерянным девочкам.
4: «Спасибо большое, дедушка!»
0: сказала счастливая Аня. Взяв ягоды, они побежали к бабушкиному дому по выложенной щебнем дорожке. Когда сестры зашли в дом, их лица озаряло добро.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы продолжим изучение той части его пророчеств, которая посвящена Египту. Иезекииль предсказывает, что эта великая страна будет порабощена вавилонянами. И вот какое чудесное пророчество мы находим в 30 главе, в стихе 13. «Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе. Из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую. Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе». Мемфис во времена Иезекииля был крупнейшим городом Египта. Это был очень богатый город. И там находилось множество идолов. Они просто громоздились по обе стороны улиц, идол на идоле. Более того, они считались украшением города. Ни в одном месте не было столько идолов, сколько в Мемфисе. Но Бог говорит, что уничтожит их все. Я был на развалинах этого города и видел то, что осталось от его идолов, гигантскую статую Рамзеса. Теперь она валяется на земле, хотя когда-то стояла в прекрасном помещении. Бог в точности сделал то, что обещал. Он уничтожил лжебогов. В прочитанном стихе также сказано: «Из земли египетской не будет уже властителя». В Египте больше нет фараонов, и его правителей невозможно назвать великими. Им приходится просить помощи и поддержки у других народов. Послушайте теперь стих 15, 30 главы. «И залью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но». «И залью ярость мою на Син». Сейчас этот город Син полностью погребен под песком. «И истреблю многолюдие в Но». Этот город, расположенный в верховьях Нила, также лежит в руинах. Там больше никто не живет. Далее Бог продолжает описывать великие города Египта, которые будут уничтожены им. А вот что написано у Иезекииля в стихах 21 и 22. «Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так говорит Господь Бог: вот я на фараона царя египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломанную, так что меч выпадет из руки его». Бог еще раз утверждает, что Египет падет. На изображениях египетские фараоны всегда держали в руке скипетр. Это был символ их власти. И Бог говорит: «Я сломаю руку фараону». То есть теперь фараон не сможет держать рукой свой скипетр. «И ее никто не исцелит», — продолжает Бог. Теперь Вавилонская империя покорит Египет, и фараон не сможет остановить армию чужеземцев. Все это исполнилось буквально. В следующих 31 и 32 главах продолжается пророчество о Египте, начатое в главах 29 и 30. Интересно, что Иезекииль посвящает Египту 4 главы. Об этой стране говорят также Исаия, Иеремия и другие пророки. Египет играл важную роль в истории израильского народа. И удивительно то, что он по сей день доставляет неприятности Израилю. В 31 главе описывается падение фараона. Оно описано символически. Речь здесь идет и о фараоне, и о его подданных. В стихах с 1 по 9 говорится о славе и величии египетского фараона. В стихах с 10 по 14 — о падении Египта. А в стихах с 15 по 18 пророк оплакивает это падение и кризис, который постигнет вслед за этим все народы мира.
Это событие произвело на тогдашний мир такое впечатление, какое произвел бы сегодня, например, развал Соединенных Штатов. Ситуация в мире точно изменилась бы, я в этом уверен. Я полагаю, вы уже поняли, насколько важно для нас знать книгу Иезекииля. Ведь в ней рассказывается о том, что наш Господь свят и наказывает за грехи. Да, наш Бог милостив и добр, Он любит человечество, Он хочет спасти нас, Ему не нравится наказывать, но Он карает грешников, Он будет нас судить и не пощадит тех, кто откажется от Его благодатного предложения получить спасение через жертву Иисуса Христа. Так произошло с Израилем, так произошло и с Египтом. Бог судил Египет в зависимости от количества света, полученного этой страной, а света этого было немало. Итак, читаем главу 31, послушайте стихи 2 и 3. «Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем? Вот Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистою листвою, и высокий ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев». Бог признает величие Египта. И это царство действительно было самым великим в мире на протяжении 2000 лет. Египет был житницей древнего мира, потому что он не зависел от осадков. Для орошения они использовали реку Нил. Это было могущественное государство. Бог говорит, Ассирия, великая страна, была подобна кедру. В лесу множество деревьев, и кедр выделяется тем, что выше всех. Но Бог сокрушил Ассирию. Фараон тоже был подобен великому дереву, он был выше всех, и народ Египта был велик, но теперь Бог собирается унизить его. Как мы видели из 29 главы, Египет станет в будущем скромной державой. Он никогда больше не будет крупной державой. Послушайте стихи 10 и 11. «Посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, за то я отдал его в руки властителю народов, он поступил с ним как надобно, за беззаконие его я отверг его». Фраза «посему так сказал Господь Бог» указывает на начало второго раздела этой главы. Здесь говорится о том, как фараон возгордился. Гордость и собственное величие настолько ослепили его, что он не замечал опасности. Кто был самым великим царем на тот момент? Царь Вавилона Навуходоносор. Не думаю, что Иезекииль здесь говорит о сатане, потому что сатана владел Египтом уже много лет, и в этом не было ничего нового. Чтобы удостовериться в том, что властителем народов здесь называется Навуходоносор, прочтите книгу Даниила. Даниил ясно показывает, что выше Навуходоносора в те времена не было никого. Мы также читаем «за то, что я отдал его в руки властителю народов». Речь здесь идет о египетском фараоне. Бог собирается отдать его в руки врагов в наказание за гордость. Послушайте, что написано далее, в 12 стихе. «И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучья его сокрушились на всех лощинах земли. Из-под тени его ушли все народы земли и оставили его». Египет падает, и для всего мира это будет потрясением. 31 глава книги Иезекииля — замечательный раздел Слова Божьего. И если вы изучаете Писание, то я рекомендую вам уделить побольше времени этой главе. Послушайте также удивительные слова, записанные в 15 стихе.
«Так, — говорит Господь Бог, — в тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем». Слово «могила» в этом переводе соответствует еврейскому слову «шеол». Здесь говорится, что фараон потерпит поражение и будет убит, а «шеол» помимо могилы обозначает также незримый мир, неведомую область, место пребывания мертвых, а не только ту яму в земле, в которую после смерти попадает физическое тело человека. Шеол — это место, в которое отправляется дух. Вспомните, что говорил Соломон. «Тело превращается снова в прах, а дух возвращается к Богу». Это 12 глава книги Экклезиаста, стих 7. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Человеческое тело — это просто прах. В 102-м псалме, стих 14, сказано: «Ибо Бог знает состав наш, помнит, что мы персть». Персть — это пыль, прах. Иногда мы забываем о том, что мы прах, то есть обыкновенные частички пыли, которые, цепляясь друг за друга, превращаются в грязь. Мы должны помнить, что наши тела — персть, и после смерти они снова превратятся в пыль. Однако не забывайте и другое. Господь Иисус Христос говорит о смерти верующего человека как о сне. И апостол Павел тоже сравнивает смерть со сном в первом послании к Фессалоникийцам, глава 4, стих 13. «Куда же попадают души грешников? Они отправляются в Шеол, невидимый мир». В Евангелии от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31, записано свидетельство Иисуса Христа о том, что в Шеоле существует два отделения. Иисус нам рассказывает историю о двух людях, которые отправились туда после смерти. Один из них, богач, попал в место мучений, другой же, нищий, в место блаженства. Однако не путайте это место мучений с адом или огненным озером, про которое пишет книга Откровения. Шеол, вероятнее всего, был лишь местом временного пребывания мертвых, поскольку в послании к Ефесянам, глава 4, стихи с 8 по 10, говорится, что Господь Иисус Христос по своем вознесении взял души из места, которое называется раем или лоном Авраамовым. Грешники же останутся мучиться там, где они находятся, пока не предстанут перед Божьим престолом в момент последнего суда. Об этом можно прочитать в 20 главе Откровения, стихи с 11 по 15. А теперь, учитывая все это, мы можем более глубоко понять утверждение Бога о том, что фараон попадет в Шеол. Бог, конечно же, не имеет в виду тело фараона. Тело его будет лежать в могиле, а вот дух фараона, его вечная и нематериальная часть, будет находиться в Шеоле. Кроме того, Бог говорит: «Затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан». Когда фараон умер, его оплакивал весь мир. В Ливане, этом великом государстве финикийцев, была великая скорбь. Да не только Ливан, а все народы мира оплакивали Египет, ведь они все зависели от Египта и в экономическом, и в политическом плане. Какое это было потрясение для них! Послушайте 16 стих. «Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу. И обрадовались в преисподней стране все дерева Эдема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду». Здесь сказано, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу. Дерево, которое служит символом фараона, срублено. Но куда попал фараон? В Шеол.
Обратите внимание, что с ним там произойдет. Послушайте стих 18. «Итак, которому из дерев эдемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь, наравне с деревами эдемскими, ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог». В Шеоле фараон встретится с другими погибшими правителями, но ему придется сделать еще одно открытие. «После смерти все равны». Сегодня мы много говорим о демократии. Но все равно на земле есть богатые и бедные, черные и белые, мужчины и женщины. Люди никогда не будут жить здесь в одинаковом положении. Все равно будут те, кто стоит наверху общественной пирамиды, и те, кто стоит внизу. Но смерть всех уравнивает. Перед ней все равны. И я, конечно же, говорю сейчас не о телах, которые попадают в могилу, потому что могилы тоже разные, но о духе людей. Наверное, после смерти многих людей ждет большой сюрприз. Атеисты считают, что люди ничем не отличаются от животных. Они говорят, когда человек умирает, он просто перестает существовать. Мы ничем не отличаемся от собак. Нет никакой жизни после смерти. Как же будут поражены эти люди, когда попадут в Шеол и встретятся там с другими умершими? Там подберется огромная компания народа, который при жизни не верил в загробную жизнь и грядущий суд. И все они будут в одинаковом положении. Вот где будет настоящее равенство. Духи тех, кто отверг Господа Иисуса Христа, соберутся там все вместе. Причем не просто потому, что эти люди были грешны, а потому, что они отвергли Христа как Спасителя. Именно грех неприятия Христа ввергнет их в Шеол. А потом они предстанут перед престолом суда и будут ввергнуты в огненное озеро, как все, не захотевшие принять Божью жертву умилостивления. Господь Иисус Христос ясно сказал об этом, и Его слова приведены в 16 главе Евангелия от Иоанна, стих 9. Друзья мои, это просто ужасно — не верить во Христа как в Спасителя. Прочитанный нами текст из книги пророка Иезекииля представляет особую важность. Некоторые говорят, что он соответствует дантовскому аду. Да, скажу вам, сходство есть. Грешники после смерти попадут в определенное уготованное место. И Господь сказал, что это будет место страданий, и что там грешники будут ожидать последнего суда. Некоторые люди говорят, ну и замечательно, я предстану перед Богом, и там все выяснится, потому что на самом деле я хороший человек. Но когда они предстанут перед тем, кто был распят за них, они обнаружат, что все их поступки ничего не значат. Они обнаружат, что грешны по природе и Богу неинтересны. Что может сделать с ними Бог? Неужели Он возьмет на небеса тех, кто выступал против Него? Друзья мои, это очень важный фрагмент Писания. В оставшееся у нас сегодня время мы обратимся к 32 главе, в которой Иезекииль продолжает пророчествовать о Египте. Послушайте 2 и 3 стихи. «Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему, «Ты, как молодой лев между народами и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их». Так говорит Господь Бог, «Я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моею мрежею». Здесь сказано, как чудовище в морях. Но лучше перевести эти слова как водное чудище, как крокодил. Ведь египтяне поклонялись львам и крокодилам. Бог говорит о фараоне,
кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их». Как видите, уже в те далекие времена у египтян возникали проблемы с экологией. Они обращались с водными ресурсами так небрежно, что в результате их деятельности реки становились болотами. «Так, — говорит Господь Бог, — я закину на тебя сеть мою. Как ты закидываешь сети в реку Нил, чтобы ловить рыбу, так я поймаю тебя, крокодил, чудище великого Нила». Сам Бог свидетельствует, что Он поймает фараона в сети, и фараон не будет больше жить во дворце. Он окажется в том же положении, что и его подданные. Смерть уравняет его с египетскими рабами. И вот смотрите, о чем свидетельствует стих 11. «Ибо так, — говорит Господь Бог, — меч царя Вавилонского придет на тебя». Царь Вавилона покорит Египет. Но это будет не самое неприятное, с чем придется столкнуться фараону. Обратите внимание на стихи 18 и 19. «Сын человеческий, оплачь народ египетский, и низринь его, его и дочерей знаменитых народов преисподнюю, с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными». Фараон обнаружит, что в Шеоле находятся и другие великие правители мира, и в их число входят как его враги, так и те, кого он когда-то покорил. Фараон окажется среди тех, кто потерпел в этой жизни позорное поражение. Читаю вам стихи 22 и 24. «Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Там Элам со всем множеством своим вокруг гробницы его, все они пораженные, павшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили собою ужас на земле живых и несут позор свой с отшедшими в могилу». В Шеоле находятся Ассур, Элам и многие другие народы, которые не могли и близко сравниться с могущественным Египтом. И такое соседство окажется для фараона крайне прискорбным. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу по книге пророка Иезекииля. Мы ждем встречи с вами в следующий раз. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.